ищем злую, но как раз туда ищем лёг. Люди ищем театр с вами на Сперпара. Радио Стотис. Капсель.

0: ли шумтую на кахерсу дешню? Дали шумтят развал на сперпара?
1: Радио Статус Капсель.